в дожди устья грек, в нежном смутку заполек, кеть сорутся нечьи дома, и миголюбь.